Никотина. Только лучшее, только хиты. Радио Татина. Нам по пути.

0: Реклама.
1: Пора. Обновите автострахование. Ждем вас ежедневно по адресу город Карабалта, улица Кожемердиева, 109, район Бакая. Телефон 0557-010728. 0557-010728. ЗАО «Бакай страхование». Мы в ответе за тех, кого застраховали.
2: Мастерская «Гарант», качественный ремонт с гарантией, ремонт стиральных машин, холодильников, а также установка кондиционеров. Быстро и надежно. Адрес: улица Кожембердиева, 88. Телефон 0558-820509. 0558-820509. «Гарант». Техника работает как новая.
3: Утерян желтый пакет с документами на дом и кошелек с паспорта в районе госрегистра «Профилактория». Нашедшего просьба вернуть за вознаграждение. Телефон 0700-92-74-77. 0700-92-74-77. Срочно требуется тракторист на новый китайский трактор. Телефон 0700-0013-32. 0700-0013-32.
4: Поторгуемся!
3: Продаю большой уютный дом. Имеются хозпостройки: баня, сад, огород, скважина, водопровод, трехфаска. Участок 22 сотки, Красная книга. Удобно для содержания скота. Адрес: село Федоровка, улица 60 лет Киргизии, 1А. Телефон 0558-70-80-92. 0558-70-80-92.
5: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163.
6: Рекламная служба «Радио Татина».

0: На заметку. На заметку.
1: Человек проводит во сне 30% жизни. Остальные 70% он мечтает выспаться.
2: Реклама. Магазин «Обоиленд» предлагает широкий ассортимент обоев от лучших производителей по доступным ценам. У нас вы также найдете фотообои, ламинат, керамогранит, потолочный плинтус. Действуют акции и скидки. Город Карабалта, улица Жаил-Баатыра, 131. Ориентир – первая школа. Телефоны 0559-89-88-24 и 0706-89-88-24. «Обоиленд». Создаем уют вместе.
3: Время пикников и отдыха. Рыба – это иммунитет, энергия и витамины. И если брать, то в океане. Здесь большой ассортимент. Продукция по ГОСТу и правильное хранение. Скумбрия. Различная вяленая и копченая рыба к пенному. Слабосоленая селедочка и морские деликатесы. И главное, цены оптовые, даже в розницу. Город Карабалта, Нижний рынок, вниз по улице Труда от ярмарки. Первый вход на зеленый рынок Эркин. Работаем с 9 до 18. Понедельник, выходной. 0555 и 0507-007-302. Филиал «Океан». Мы работаем для вас.
4: Куда бы вы ни спешили, на работу, встречу или домой, важно одно, чтобы машина приехала быстро. В Карабалте это просто. Открываем мобильное приложение Next Taxi Карабалта, и автомобиль уже едет к вам. Чистые машины, вежливые водители и честная стоимость поездки. Скачивайте приложение Next Taxi Карабалта в Google Play или заказывайте такси по телефону 0555-520-520 и 0500-520-520. Next Taxi – ваш удобный ритм города.
2: Рекламная служба
5: 0555-05-1063.

0: граждане задерживаются правоохранительными органами иностранных государств. Министерство также информирует, что зачастую работодатели заранее переводят гражданам Кыргызстана денежные средства на оформление паспорта, оплату проезда и покрытие иных расходов. Президент Садыр Чапаров подписал закон о внесении изменений в закон о внешней миграции. Документ ранее 15 апреля принял Жогорку Кенеш. Поправки направлены на упрощение процедуры получения общегражданского паспорта с детьми младше 16 лет. Согласно закону, теперь паспорт ребенку до 16 лет на территории Кыргызстана смогут оформить на основании заявления одного из родителей или законного представителя. В нашей стране заработал спутниковый интернет Starlink от компании SpaceX. Теперь на сайте оператора появилась отдельная страница для Кыргызстана, а территория республики стала доступна для подключения. Напомню, Starlink обеспечивает быстрый интернет даже в самых удаленных уголках планеты благодаря сети низкоорбитальных спутников. Скорость загрузки составляет от 50 до 120 мегабит в секунду. Власти Кыргызстана планируют обеспечить связью школы, больницы и жителей отдаленных горных районов. Ну а у меня на этом все. Больше новостей на странице в Instagram radiotatina.kg. Удачи в делах! Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики, на сегодня. Доллар 87 сомов 45 тиынов, евро 102 сома 94 тиына. Курс рубля 1 сом 16 тиынов, тенге 18 тиынов, юань 12 сомов 87 тиынов. Обменное бюро Акча Алма-Десерт. Всегда выгодный курс валют.
1: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: торгуемся?
1: Продаю двухэтажный дом по улице Топографическая, 7, квартал Западный. Удобное расположение, спокойный район и все необходимое поблизости. Дом подойдет для большой семьи или тех, кто ценит простор и собственную территорию. Телефон 0555-94-37-37. 0555-94-37-37.
2: Реклама.
3: Пора обновить автострахование. Ждем вас ежедневно по адресу город Карабалта, улица Кожемердеева, 109, район Бакая. Телефон 0557-010728. 0557-010728. ЗАО «Бакай страхование». Мы в ответе за тех, кого застраховали.
4: Мастерская «Гарант», качественный ремонт с гарантией, ремонт стиральных машин, холодильников, а также установка кондиционеров, быстро и надежно. Адрес: улица Кожембердиева, 88, телефон 0558-820509, 0558-820509. «Гарант», техника работает как новая.
5: В Аймен Сити требуются два повара, желательно мужчины. Стабильная работа, достойная оплата и хороший коллектив. Обращаться по телефонам 0707-79-2009, либо 0553-66-31-66, 0553-66-31-66.
6: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163.
7: Рекламная служба «Радио Татина».

0: Цитата.
1: Если вы хотите вести счастливую жизнь, вы должны быть привязаны к цели, а не к людям или к вещам. Альберт Эйнштейн.
2: Реклама.
3: Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
4: Гибкий мрамор 3D.
3: Бамбуковые панели.
4: Декоративные рейки.
3: Панели ПВХ и МДФ.
4: Ламинат, кварц-винил.
3: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
4: Джейл Батыра 249 возле Кыргызтелекома.
3: Телефоны 0557-230390, 0555-46-2890.
4: Инстаграм eurodom.kb.
3: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
5: Виснет компьютер? Хватит терпеть! Silver Fox. Все для вашей техники в одном месте. Компьютеры и ноутбуки, принтеры и комплектующие, ремонт и обслуживание. Столы и стулья для компьютера, видеонаблюдение, пожарная сигнализация. Подберем, настроим, починим. Быстро и качественно. Город Карабалта, улица Кожембердиева, здание статистики, район Полтавской остановки. Звоните 0556-18-13-13. Silver Fox. Техника должна работать, а не раздражать.
6: Радио Татина. Жарнамах зматы. 0505 0505 он алтмышич.

0: Теперь я не даю рекламу, я экономлю деньги.
1: Мне сейчас некогда заниматься рекламой своей фирмы.
2: Зачем она вообще нужна? Сейчас не до этого.
3: Сейчас не до этого.
4: Так говорили директора многих фирм в 98-м. Теперь об этих фирмах никто не знает.
5: Сворачивать рекламу, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время.
4: Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
6: Реклама. Устали от шума, холода и сквозняков? С окнами от Винтерпласт в доме тепло зимой и прохладно летом. Качественные пластиковые окна и двери, быстрое изготовление, доступные цены и даже рассрочка. Замер, доставка и монтаж бесплатно. Винтерпласт. Тишина и комфорт в вашем доме. Звоните 0554 15 15 25 и 0706 15 15 35. Город Караболта, улица Тимирязева, 2/3.
7: Планируете стройку? Да, сейчас самое время. Потому что кирпичный завод «Жаил» объявляет акцию на качественный кирпич по выгодным ценам. Успейте купить и сэкономить. Адрес: город Караболта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Телефоны 0551-188-688 и 0556-073-159.
8: Когда важны скорость и честная цена, выбирают «Пятерку». Такси «Пятерка». Поездки строго по счетчику, без сюрпризов. А для пенсионеров специальные скидки, потому что забота важна. Быстро приедем, аккуратно довезем. Комфорт каждый день и в любое время. 0556 05 55 55 и 0707 05 55 55. Такси «Пятерка». Честная поездка на 5 баллов.
9: Телефон рекламной службы в Караболте 0555.

0: поторгуемся?
1: Продаю двухэтажный дом по улице Топографическая, 7, квартал Западный. Удобное расположение, спокойный район и все необходимое поблизости. Дом подойдет для большой семьи или тех, кто ценит простор и собственную территорию. Телефон 0555-94-37-37. 0555-94-37-37.
2: Реклама.
3: Пора обновить автострахование. Ждем вас ежедневно по адресу: город Карабалта, улица Кожемердиева, 109, район Бакая. Телефон 0557-010728. 0557-010728. ЗАО «Бакай страхование». Мы в ответе за тех, кого застраховали.
4: Мастерская «Гарант», качественный ремонт с гарантией, ремонт стиральных машин, холодильников, а также установка кондиционеров быстро и надежно. Адрес: улица Кожембердиева, 88, телефон 0558-820509, 0558-820509. «Гарант», техника работает как новая.
5: В Аймен Сити требуются два повара, желательно мужчины. Стабильная работа, достойная оплата и хороший коллектив. Обращаться по телефонам 0707-79-2009, либо 0553-66-31-66, 0553-66-31-66.
6: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163.
7: Рекламная служба «Радио Татина» 0555-05-1063.

0: Кыргызстане. 10 часов утра.
1: Прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.

0: За страна уже обеспечивает себя по 6 из 9 основных культур. Растет и производство молочной продукции, ее даже начали экспортировать. Однако Кыргызстан по-прежнему зависит от импорта пшеницы, растительного масла и сахара. В Кыргызстане выросло производство продуктов и напитков. За первые 4 месяца года пищевые предприятия страны выпустили продукции на 35,5 миллиардов сомов. Почти 87% всего объема пришлось на Бишкек и Чуйскую область. Больше всего заработали на хлебе и выпечке 7 миллиардов сомов, молочной продукции 6,3 миллиарда и мясе на 4,1 миллиард. По сравнению с прошлым годом производство продуктов выросло на 13%. Напитков произвели больше на 24%. Особенно выросли продажи безалкогольных напитков и воды, а также алкоголя и пива. С 1 июля в автобусах Бишкека отменят оплату проезда наличными. Об этом заявил мэр Айбек Джунушалиев. По его словам, если пассажир не сможет оплатить проезд безналичным способом, его не пустят в общественный транспорт. Градоначальник также отметил, что повышать тарифы в этом году не планируется. Сейчас при безналичной оплате проезд в автобусах стоит 17 сомов, наличными 20. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики, на сегодня. Доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 102 сома 94 тыина. Курс рубля 1 сом 16 тыинов, тенге 18 тыинов, юань 12 сомов 87 тыинов. Обменное бюро Акча Алма Десерт. Всегда выгодный курс валют.
1: Включай. Танцуй и подпевай.

0: Поторгуемся!
1: Продаю двухэтажный дом по улице Топографическая, 7, квартал Западный. Удобное расположение, спокойный район и все необходимое поблизости. Дом подойдет для большой семьи или тех, кто ценит простор и собственную территорию. Телефон 0555-94-37-37. 0555-94-37-37.
2: Реклама.
3: Пора обновить автострахование. Ждем вас ежедневно по адресу город Карабалта, улица Кожемердеева, 109, район Бакая. Телефон 0557-0107-28. 0557-0107-28. ЗАО «Бакай страхование». Мы в ответе за тех, кого застраховали.
4: Мастерская «Гарант», качественный ремонт с гарантией, ремонт стиральных машин, холодильников, а также установка кондиционеров быстро и надежно. Адрес: улица Кожембердиева, 88, телефон 0558-820509, 0558-820509. «Гарант», техника работает как новая.
5: В Аймен Сити требуются два повара, желательно мужчины. Стабильная работа, достойная оплата и хороший коллектив. Обращаться по телефонам 0707-79-2009, либо 0553-66-31-66, 0553-66-31-66.
6: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163.
7: Рекламная служба «Радио Татина» 0503.

повезло. Ты не едешь, не звонишь, не пишешь. Да, может быть, твое письмо затерялось, не дошло. Напиши еще разок, ты слышишь? Все, все отлично у меня.

0: денег.
1: В условиях кризиса вести бизнес без рекламы все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
2: Реклама. Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
3: Гибкий мрамор 3D.
2: Бамбуковые панели.
3: Декоративные рейки.
2: Панели ПВХ и МДФ.
3: Ламинат, кварц-винил.
2: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
3: Джейл-Батыра 249 возле Кыргызтелекома.
2: Телефоны 0557-230390, 0555-46-2890.
3: Инстаграм eurodom.kb.
2: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
4: Виснет компьютер? Хватит терпеть! Silver Fox. Все для вашей техники в одном месте. Компьютеры и ноутбуки, принтеры и комплектующие, ремонт и обслуживание. Столы и стулья для компьютера, видеонаблюдение, пожарная сигнализация. Подберем, настроим, починим. Быстро и качественно. Город Карабалта, улица Кожембердиева, здание статистики, район Полтавской остановки. Звоните 0556-18-13-13. Silver Fox. Техника должна работать, а не раздражать. Куда бы вы ни спешили, на работу, встречу или домой, важно одно, чтобы машина приехала быстро. В Карабалте это просто. Открываем мобильное приложение Next Taxi Карабалта, и автомобиль уже едет к вам. Чистые машины, вежливые водители и честная стоимость поездки. Скачивайте приложение Next Taxi Карабалта в Google Play или заказывайте такси по телефону 0555-520-520 и 0500-520-520. Next Taxi – ваш удобный ритм города.
5: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555.

секрет, не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.
1: На часах ноль.

0: Реклама.
1: Пора. Обновите автострахование. Ждем вас ежедневно по адресу город Карабалта, улица Кожемердиева, 109, район Бакая. Телефон 0557-010728. 0557-010728. ЗАО «Бакай страхование». Мы в ответе за тех, кого застраховали.
2: Мастерская «Гарант», качественный ремонт с гарантией, ремонт стиральных машин, холодильников, а также установка кондиционеров. Быстро и надежно. Адрес: улица Кожембердиева, 88, телефон 0558-820509, 0558-820509. «Гарант», техника работает как новая.
3: Утерян желтый пакет с документами на дом и кошелек с паспорта в районе госрегистра, профилактория. Нашедшего просьба вернуть за вознаграждение. Телефон 0700-92-74-77. 0700-92-74-77. Срочно требуется тракторист на новый китайский трактор. Телефон 0700-0013-32. 0700-0013-32.
4: Поторгуемся!
3: Продаю большой уютный дом. Имеются хозпостройки, баня, сад, огород, скважина, водопровод, трехваска. Участок 22 сотки, Красная книга. Удобно для содержания скота. Адрес: село Федоровка, улица 60 лет Киргизии, 1А. Телефон 0558-70-80-92. 0558-70-80-92.
5: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163.
6: Рекламная служба «Радио Татина» 0505.

0: Кыргызстане полдень.
1: В эфире радиоканал «Татина». Регистрационный номер 18-00-127-КР. Выдан Департаментом информации и массовых коммуникаций при Министерстве культуры, информации и туризма Кыргызской Республики от 12 апреля 2018 года.
2: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
3: Время новостей на «Татина-ФМ» в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. В селе Кашкасу на пастбище Акташ прошел рейд против езды автомобилей и мотоциклов по пастбищам и зеленым зонам. Экологическая служба оштрафовала 17 водителей на 93,5 тысячи сомов за повреждение почвы и растительности. С территории также убрали незаконно заехавшие машины. Владельцам транспорта напомнили о запрете на движение по этим участкам. Подобные проверки теперь будут проходить по всей стране. В сентябре 2026 года ученики 5 классов школ Кыргызстана перейдут сразу в 7 класс, так как обучались по интегрированной программе 5 плюс 6. Других перескоков не планируется, сообщили в Министерстве просвещения. В программе 3 и 8 классов будут внесены существенные изменения. По данным ведомства, изменения проводятся в рамках внедрения 12-летней школы. Тем временем в Баткене в квартале Ченбулак началось строительство школы, которую возводят.

0: Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики на сегодня. Доллар 87 сомов 45 тынов, евро 102 сома 94 тына. Курс рубля 1 сом 16 тынов, тенге 18 тынов, юань 12 сомов 87 тынов. Обменное бюро Акча Алма Десерт. Всегда выгодный курс валют.
1: Татина FM. Включай. Танцуй и попивай.

0: как разместить рекламу на радио или на ТВ? Очень просто. Достаточно позвонить или написать в WhatsApp по телефону 0555 05 10 63, и ваше объявление будет опубликовано.
1: Реклама. Магазин «Обойленд» предлагает широкий ассортимент обоев от лучших производителей по доступным ценам. У нас вы также найдете фотообои, ламинат, керамогранит, потолочный плинтус. Действуют акции и скидки. Город Карабалта, улица Жаил-Баатыра, 131. Ориентир – первая школа. Телефоны 0559 89 88 24 и 0706 89 88 24. «Обойленд». Создаем уют вместе.
2: Время пикников и отдыха. Рыба – это иммунитет, энергия и витамины. И если брать, то в океане. Здесь большой ассортимент. Продукция по ГОСТу и правильное хранение. Скумбрия. Различная вяленая и копченая рыба к пенному. Слабосоленая селедочка и морские деликатесы. И главное, цены оптовые, даже в розницу. Город Карабалта, Нижний рынок, вниз по улице Труда от ярмарки. Первый вход на зеленый рынок Эркин. Работаем с 9 до 18. Понедельник, выходной. 0555 и 0507 007 302. Филиал «Океан». Мы работаем для вас.
3: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555.

0: Цитата.
1: «Если мое отсутствие ничего не меняет в вашей жизни, то мое присутствие в ней уже не имеет никакого значения». Бернард Шоу.
2: Реклама. Виснет компьютер? Хватит терпеть! Silver Fox – все для вашей техники в одном месте. Компьютеры и ноутбуки, принтеры и комплектующие, ремонт и обслуживание, столы и стулья для компьютера, видеонаблюдение, пожарная сигнализация. Подберем, настроим, починим. Быстро и качественно. Город Карабалта, улица Кожембердиева, здание статистики, район Полтавской остановки. Звоните 0556-18-13-13. Silver Fox. Техника должна работать, а не раздражать.
3: Рекламная служба.
4: 0555-05-1063.
5: Татьяна.

0: Теперь я не даю рекламу, я экономлю деньги.
1: Мне сейчас некогда заниматься рекламой своей фирмы.
2: Да зачем она вообще нужна? Сейчас не до этого.
3: Сейчас не до этого.
4: Так говорили директора многих фирм в 98-м. Теперь об этих фирмах никто не знает.
5: Сворачивать рекламу, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время.
4: Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
6: Татина FM.

0: Поторгуемся!
1: Продаю двухэтажный дом по улице Топографическая, 7, квартал Западный. Удобное расположение, спокойный район и все необходимое поблизости. Дом подойдет для большой семьи или тех, кто ценит простор и собственную территорию. Телефон 0555-94-37-37. 0555-94-37-37.
2: Реклама.
3: Пора обновить автострахование. Ждем вас ежедневно по адресу: город Карабалта, улица Кожемердиева, 109, район Бакая. Телефон 0557-010728. 0557-010728. ЗАО «Бакай страхование». Мы в ответе за тех, кого застраховали.
4: Мастерская «Гарант», качественный ремонт с гарантией, ремонт стиральных машин, холодильников, а также установка кондиционеров быстро и надежно. Адрес: улица Кожембердиева, 88, телефон 0558-820509, 0558-820509. «Гарант», техника работает как новая.
5: В Аймен Сити требуются два повара, желательно мужчины. Стабильная работа, достойная оплата и хороший коллектив. Обращаться по телефону 0707-79-2009, либо 0553-66-31-66, 0553-66-31-66.
6: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163.
7: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону

I just wanna party. Mama, yo paso de todo.

0: Реклама.
1: Время пикников и отдыха. Рыба – это иммунитет, энергия и витамины. И если брать, то в океане. Здесь большой ассортимент. Продукция по ГОСТу и правильное хранение. Скумбрия. Различная вяленая и копченая рыба к пенному. Слабосоленая селедочка и морские деликатесы. И главное, цены оптовые, даже в розницу. Город Карабалта, Нижний рынок, вниз по улице Труда от ярмарки. Первый вход на зеленый рынок Эркин. Работаем с 9 до 18. Понедельник, выходной. 0555 и 0507 007-302. Филиал «Океан». Мы работаем для вас.
0: Радио «Татина». Чарнамах зматы. 0555 0510 он алкушич.

0: Кыргызстане. 2 часа дня.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: С новостями в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. Власти Канады объявили, что путешественники, прибывающие в страну из затронутых вирусом Эбола регионов, должны будут самоизолироваться на 21 день. Правительство также на 90 дней приостанавливает рассмотрение заявлений об эмиграции из Конго, Южного Судана и Уганды, сообщает AP. По данным Агентства общественного здравоохранения Канады, меры вводятся из соображений повышенной осторожности и будут действовать до 29 августа. Путешественников с симптомами заболевания будут переводить в больницы для медицинского обследования. Кабинет министров изменил правила выдачи водительских удостоверений и вводит новый вид документа – временное национальное водительское удостоверение. Согласно постановлению, его смогут получать граждане, которые прошли обучение в автошколе не менее 4 месяца и успешно сдали квалификационные экзамены. Документ будет оформляться в электронном виде через государственный портал электронных услуг. Временные права будут действовать только на территории Кыргызстана и выдаются на 6 месяцев без возможности продления. 31 мая завершится первый этап электронного зачисления детей в первый класс. Как напоминает Минпросвещение, сейчас родители могут записать будущих первоклассников в школы по месту проживания. Второй этап стартует 1 июня. Можно будет подать заявление в школы, где остались свободные места. Ведомство рекомендует родителям не затягивать с регистрацией. Всего предусмотрено 192 250 мест. На сегодняшний день в школы зачислено 71 987 детей. Количество свободных мест 120 260. Ну а у меня на этом все. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radiotatina.kg. Удачи в делах! Официальные курсы валют установлены Нацбанком Республики на сегодня. Доллар 87 сомов 45 тиинов, евро 102 сома 94 тиина. Курс рубля 1 сом 16 тиинов, тенге 18 тиинов, юань 12 сомов 87 тиинов. Обменное бюро Акча Алма Десерт. Всегда выгодный курс валют.

Современный антикризисный кодекс. Первое. Лучше уволить секретаршу, чем экономить на рекламных роликах. Второе. Лучше уменьшить площадь офиса, чем снизить количество рекламных площадей. Третье. Лучше снизить издержки, чем уменьшить рекламный бюджет. Сегодня экономишь на рекламе. Завтра забудь о прибыли.

0: поторгуемся?
1: Продаю двухэтажный дом по улице Топографическая, 7, квартал Западный. Удобное расположение, спокойный район и все необходимое поблизости. Дом подойдет для большой семьи или тех, кто ценит простор и собственную территорию. Телефон 0555-94-37-37. 0555-94-37-37.
2: Реклама.
3: Пора обновить автострахование. Ждем вас ежедневно по адресу: город Карабалта, улица Кожемердиева, 109, район Бакая. Телефон 0557-0107-28. 0557-0107-28. ЗАО «Бакай страхование». Мы в ответе за тех, кого застраховали.
4: Мастерская «Гарант», качественный ремонт с гарантией, ремонт стиральных машин, холодильников, а также установка кондиционеров быстро и надежно. Адрес: улица Кожемердиева, 88, телефон 0558-820509, 0558-820509. «Гарант», техника работает как новая.
5: В Аймен Сити требуются два повара, желательно мужчины. Стабильная работа, достойная оплата и хороший коллектив. Обращаться по телефонам 0707-79-2009, либо 0553-66-31-66, 0553-66-31-66.
6: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163.
7: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону 0553

знаешь, ты вернешь. Убежала вдаль красивая девчонка. Ты же знаешь, ты же гонишь, ты же врешь.

0: Цитата.
1: «Если не знаешь, что испытываешь к человеку, закрой глаза и представь. Его нет, нигде не было и не будет. Тогда все станет ясно». Антон Чехов.
2: Реклама.
3: Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
4: Гибкий мрамор 3D.
3: Бамбуковые панели.
4: Декоративные рейки.
3: Панели ПВХ и МДФ.
4: Ламинат, кварц-винил.
3: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
4: Джейл-Батыра 249 возле Кыргызтелекома.
3: Телефоны 0557-230390, 0555-46-2890.
4: Инстаграм eurodom.kb.
3: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
5: Устали от шума, холода и сквозняков? С окнами от Винтерпласт в доме тепло зимой и прохладно летом. Качественные пластиковые окна и двери, быстрое изготовление, доступные цены и даже рассрочка. Замер, доставка и монтаж бесплатно. Винтерпласт. Тишина и комфорт в вашем доме. Звоните 0554-1515-25 и 0706-1515-35. Город Караболта, улица Тимирязева, 2/3.
6: Когда важны скорость и честная цена, выбирают «Пятерку». Такси «Пятерка». Поездки строго по счетчику, без сюрпризов. А для пенсионеров специальные скидки, потому что забота важна. Быстро приедем, аккуратно довезем. Комфорт каждый день и в любое время. 0556-05-55-55 и 0707-05-55-55. Такси «Пятерка». Честная поездка на 5 баллов.
2: Рекламная служба.
7: 0555-05-1063. Татьяна FM.

0: Есть мер 3, протяжка. Предварительная, промежуточная. Главное, подъем.
1: Принимаем нормально.
0: 10 секунд, полет нормальный.
1: Принимаем вас. Немножечко растут перегрузки. Вибрации, как обычно.

0: условиях кризиса. Вести бизнес без рекламы – все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
1: Реклама.
2: Планируете стройку? Да, сейчас самое время. Потому что кирпичный завод «Жаил» объявляет акцию на качественный кирпич по выгодным ценам. Успейте купить и сэкономить. Адрес: город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Телефоны 0551-188-688 и 0556-073-159.
3: Куда бы вы ни спешили, на работу, встречу или домой, важно одно, чтобы машина приехала быстро. В Карабалте это просто. Открываем мобильное приложение Next Taxi Карабалта, и автомобиль уже едет к вам. Чистые машины, вежливые водители и честная стоимость поездки. Скачивайте приложение Next Taxi Карабалта в Google Play или заказывайте такси по телефону 0555-520-520 и 0500-520-520. Next Taxi. Ваш удобный ритм города.
4: Рекламная служба
5: 0555 05 1063.

0: Реклама.
1: Пора обновить автострахование. Ждем вас ежедневно по адресу город Карабалта, улица Кожемердиева, 109, район Бакая. Телефон 0557-010728. 0557-010728. ЗАО «Бакай страхование». Мы в ответе за тех, кого застраховали.
2: Мастерская «Гарант», качественный ремонт с гарантией, ремонт стиральных машин, холодильников, а также установка кондиционеров. Быстро и надежно. Адрес: улица Кожембердиева, 88. Телефон 0558-820509. 0558-820509. «Гарант». Техника работает как новая.
3: Утерян желтый пакет с документами на дом и кошелек с паспортом в районе госрегистра, профилактория. Нашедшего просьба вернуть за вознаграждение. Телефон 0700-92-74-77. 0700-92-74-77. Срочно требуется тракторист на новый китайский трактор. Телефон 0700-0013-32. 0700-0013-32.
4: Поторгуемся!
3: Продаю большой уютный дом. Имеются хозпостройки, баня, сад, огород, скважина, водопровод, трехваска. Участок 22 сотки, Красная книга. Удобно для содержания скота. Адрес: село Федоровка, улица 60 лет Киргизии, 1А. Телефон 0558-70-80-92. 0558-70-80-92.
5: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163.
6: Рекламная служба «Радио Татина» 0.

0: На заметку.
1: Правильно брошенный муж обязательно вернется как бумеранг.
2: Реклама.
3: Время пикников и отдыха. Рыба – это иммунитет, энергия и витамины. И если брать, то в океане. Здесь большой ассортимент. Продукция по ГОСТу и правильное хранение. Скумбрия. Различная вяленая и копченая рыба к пенному. Слабосоленая селедочка и морские деликатесы. И главное, цены оптовые, даже в розницу. Город Карабалта, Нижний рынок, вниз по улице Труда от ярмарки. Первый вход на зеленый рынок Эркин. Работаем с 9 до 18. Понедельник, выходной. 0555 и 0507 007 302. Филиал «Океан». Мы работаем для вас.
2: Радио Татина. Джарнамах змати. 0505 0506.
4: Татина. ФМ.

0: Кыргызстане 4 часа дня.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: С новостями в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. В Республиканской клинической инфекционной больнице дополнительно открыли еще одно отделение для пациентов с острыми кишечными инфекциями. Об этом агентству 24 сообщил главврач медучреждения Гульджигит Алиев. По его словам, в настоящее время в стационаре обстановка стабильная, но постепенно начинает подниматься заболеваемость. Он отметил, что рост заболеваемости связан с сезоном овощей, фруктов и ягод, а также с заметным потеплением. Практические занятия при обучении вождению сократили вдвое. Об этом агентству 24 сообщили в госпредприятии Институт допуска к дорожному движению. Стоимость теории в государственных автошколах составляет 19 тысяч сомов за 10 месяцев. Программа предусматривала также 70 часов практики, но теперь объем практики пересмотрели и снизили до 30 часов. Один час занятия на автомобиле стоит 950 сомов по Бишкеку и Ашу, 850 сомов в регионах республики. С учетом этого общая стоимость обучения в столице составляет 47,5 тысяч сомов, в регионах еще дешевле. Тем временем в Бишкеке до 1 октября действуют ограничения на движение грузового транспорта. При температуре выше 28 градусов машинам массой более 18 тонн запрещено ездить по муниципальным дорогам с 9 утра до 7 вечера. Меры введены для сохранения асфальта в период летней жары. Ограничения не распространяются на перевозку продуктов, ГСМ и гуманитарной помощи, а также на технику, задействованную в ремонте и строительстве дорог. Контролировать соблюдение правил будут муниципальная инспекция и управление патрульной службы милиции. Ну, у меня на этом все. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radiotatina.kg. Удачи в делах! Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики, на сегодня. Доллар 87 сомов 45 тынов, евро 102 сома 94 тына. Курс рубля 1 сом 16 тынов, тенге 18 тынов, юань 12 сомов 87 тынов. Обменное бюро Акча Алма Десерт. Всегда выгодный курс валют.
1: Хиты.

Как разместить рекламу на радио или на ТВ? Очень просто. Достаточно позвонить или написать в WhatsApp по телефону 0555 05 10 63, и ваше объявление будет опубликовано.

0: Поторгуемся! Продаю двухэтажный дом по улице Топографическая, 7, квартал Западный. Удобное расположение, спокойный район и все необходимое поблизости. Дом подойдет для большой семьи или тех, кто ценит простор и собственную территорию. Телефон 0555-94-37-37. 0555-94-37-37.
1: Реклама.
2: Пора обновить автострахование. Ждем вас ежедневно по адресу город Карабалта, улица Кожемердиева, 109, район Бакая. Телефон 0557-010728. 0557-010728. ЗАО «Бакай страхование». Мы в ответе за тех, кого застраховали.
3: Мастерская «Гарант», качественный ремонт с гарантией, ремонт стиральных машин, холодильников, а также установка кондиционеров, быстро и надежно. Адрес: улица Кожембердиева, 88, телефон 0558-820509, 0558-820509. «Гарант», техника работает как новая.
4: В Аймен Сити требуются два повара, желательно мужчины. Стабильная работа, достойная оплата и хороший коллектив. Обращаться по телефонам 0707-79-2009, либо 0553-66-31-66, 0553-66-31-66.
5: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163.
6: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону 0555-05-1063.
7: Татина.

0: цитата.
1: «Если однажды меня не окажется рядом с тобой, запомни, ты храбрее, чем подозреваешь, сильнее, чем кажешься и умнее, чем ты думаешь, и еще кое-что. Я всегда буду с тобой, даже если меня не будет рядом». Алан Миллан.
2: Реклама. Магазин «Обоиленд» предлагает широкий ассортимент обоев от лучших производителей по доступным ценам. У нас вы также найдете фотообои, ламинат, керамогранит, потолочный плинтус. Действуют акции и скидки. Город Карабалта, улица Жаил-Баатыра, 131. Ориентир – первая школа. Телефоны 0559 89 88 24 и 0706 89 88 24. «Обоиленд». Создаем уют вместе.
3: Рекламная служба
0: 0555 05 10 63.

0: Теперь я не даю рекламу, я экономлю деньги.
1: Мне сейчас некогда заниматься рекламой своей фирмы.
2: Да зачем она вообще нужна? Сейчас не до этого.
3: Сейчас не до этого.
4: Так говорили директора многих фирм в 98-м. Теперь об этих фирмах никто не знает.
5: Сворачивать рекламу, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время.
4: Сегодня экономишь на рекламе. Завтра забудь о прибыли.

0: Поторгуемся!
1: Продаю двухэтажный дом по улице Топографическая, 7, квартал Западный. Удобное расположение, спокойный район и все необходимое поблизости. Дом подойдет для большой семьи или тех, кто ценит простор и собственную территорию. Телефон 0555-94-37-37. 0555-94-37-37.
2: Реклама.
3: Пора обновить автострахование. Ждем вас ежедневно по адресу: город Карабалта, улица Кожемердеева, 109, район Бакая. Телефон 0557-0107-28. 0557-0107-28. ЗАО «Бакай страхование». Мы в ответе за тех, кого застраховали.
4: Мастерская «Гарант», качественный ремонт с гарантией, ремонт стиральных машин, холодильников, а также установка кондиционеров быстро и надежно. Адрес: улица Кожембердиева, 88, телефон 0558-820509, 0558-820509. «Гарант», техника работает как новая.
5: В Аймен Сити требуются два повара, желательно мужчины. Стабильная работа, достойная оплата и хороший коллектив. Обращаться по телефонам 0707-79-2009, либо 0553-66-31-66, 0553-66-31-66.
6: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163.
7: Рекламная служба «Радио Татина» 0503.

0: не обманывать тех, кто вас любит.
1: В Кыргызстане 6 часов вечера.
2: Эфирде радиоканал Татина, катталу номери 180127. Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин алдындагы маалымат жана массалык коммуникациялар департамент тарабынан 2018 жылдын 12 апрелинде берилген.
3: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
4: С новостями в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. Кабмин вводит временные меры, чтобы защитить экономику и обеспечить население топливом. С 25 мая по 30 сентября этого года в стране запустили госрегулирование розничных цен на ГСМ. Также власти будут выплачивать импортерам субсидии, которые покроют разницу между реальной ценой закупки и установленным порогом. Фиксированная базовая стоимость за одну тонну бензина АИ-92 составит $860, АИ-95 – $940, дизельного топлива – $950, а жиженого газа – $575. Дополнительно на этот период разрешается ввоз нефтепродуктов автотранспортом и переносятся сроки уплаты акцизов. Минздрав готовит инфраструктуру Кыргызстана к летнему туристическому сезону. Специалисты проверили санитарное состояние пансионатов, точек общепита и инфраструктуры в Кимине, Токмаке, Балыкчи и Сыкульском районе. Особое внимание уделено качеству питьевой воды, состоянию общественных мест и профилактике инфекционных заболеваний. Также проведено совещание по готовности Ужской и Джалалабадской областей. Из-за действующего моратория на проверки бизнеса мониторинг проходит исключительно в формате консультаций и профилактических рекомендаций. В Кыргызстане продолжается реализация проекта «Безопасная страна». Как заявил глава Кабмина Адылбек Касымалиев, сейчас на улицах, в общественных местах и на туристических объектах республики уже функционируют около 10 тысяч камер видеонаблюдения. До конца года в рамках второго этапа проекта их количество планируют увеличить до 20 тысяч. Ну а у меня на этом все. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radiotatina.kg. Удачи в делах! Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики, на сегодня. Доллар – 87 сомов 45 тыинов, евро – 102 сома 94 тыина. Курс рубля – 1 сом 16 тыинов, тенге – 18 тыинов, юань – 12 сомов 87 тыинов. Обменное бюро «Акча Алма Десерт» – всегда выгодный курс валют.
5: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: Уголовный кодекс. Первое. Лучше уволить секретаршу, чем экономить на рекламных роликах. Второе. Лучше уменьшить площадь офиса, чем снизить количество рекламных площадей. Третье. Лучше снизить издержки, чем уменьшить рекламный бюджет. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
1: Реклама. Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
2: Гибкий мрамор 3D.
1: Бамбуковые панели.
2: Декоративные рейки.
1: Панели ПВХ и МДФ.
2: Ламинат, кварц-винил.
1: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
2: Джейл-Батыра 249 возле Кыргызтелекома.
1: Телефоны 0557-230390, 0555-46-2890.
2: Инстаграм eurodom.kb.
1: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
3: Виснет компьютер? Хватит терпеть. Silver Fox. Все для вашей техники в одном месте. Компьютеры и ноутбуки, принтеры и комплектующие, ремонт и обслуживание. Столы и стулья для компьютера, видеонаблюдение, пожарная сигнализация. Подберем, настроим, починим. Быстро и качественно. Город Карабалта, улица Кожембердиева, здание статистики, район Полтавской остановки. Звоните 0556-18-13-13. Silver Fox. Техника должна работать, а не раздражать.
4: Устали от шума, холода и сквозняков? С окнами от Винтерпласт в доме тепло зимой и прохладно летом. Качественные пластиковые окна и двери, быстрое изготовление, доступные цены и даже рассрочка. Замер, доставка и монтаж бесплатно. Винтерпласт. Тишина и комфорт в вашем доме. Звоните 0554-1515-25 и 0706-1515-35. Город Карабалта, улица Тимирязева, 2/3.
5: Когда важны скорость и честная цена, выбирают «Пятерку». Такси «Пятерка». Поездки строго по счетчику, без сюрпризов. А для пенсионеров специальные скидки, потому что забота важна. Быстро приедем, аккуратно довезем. Комфорт каждый день и в любое время. 0556-05-55-55 и 0707-05-55-55. Такси «Пятерка». Честная поездка на 5 баллов.
1: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555 05 10 63. 5.

0: Цитата.
1: Если тебе непременно нужно чье-то разрешение на твое удовольствие, то ты действительно бедняга. Герман Гессе.
2: Реклама. Планируете стройку? Да, сейчас самое время. Потому что кирпичный завод «Жаил» объявляет акцию на качественный кирпич по выгодным ценам. Успейте купить и сэкономить. Адрес: город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Телефоны 0551-188-688 и 0556-073-159.
3: Куда бы вы ни спешили, на работу, встречу или домой, важно одно, чтобы машина приехала быстро. В Карабалте это просто. Открываем мобильное приложение Next Taxi Карабалта, и автомобиль уже едет к вам. Чистые машины, вежливые водители и честная стоимость поездки. Скачивайте приложение Next Taxi Карабалта в Google Play или заказывайте такси по телефону 0555-520-520 и 0500-520-520. Next Taxi – ваш удобный ритм города.
0: Радио Татина. Чарнамах Змате. 0505 0516.

Кыргызстане 7 часов вечера. Татина FM. Включай, танцуй и подпевай.

0: В условиях кризиса вести бизнес без рекламы все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
1: Татина FM.

Residencia de la Fama.

0: Реклама.
1: Пора. Обновите автострахование. Ждем вас ежедневно по адресу город Карабалта, улица Кожемердиева, 109, район Бакая. Телефон 0557 01 07 28. 0557 01 07 28. ЗАО «Бакай страхование». Мы в ответе за тех, кого застраховали.
2: Мастерская «Гарант», качественный ремонт с гарантией, ремонт стиральных машин, холодильников, а также установка кондиционеров быстро и надежно. Адрес: улица Кожембердиева, 88, телефон 0558-820509, 0558-820509. «Гарант», техника работает как новая.
3: Утерян желтый пакет с документами на дом и кошелек с паспорта в районе госрегистра «Профилактория». Нашедшего просьба вернуть за вознаграждение. Телефон 0700-92-74-77. 0700-92-74-77. Срочно требуется тракторист на новый китайский трактор. Телефон 0700-0013-32. 0700-0013-32.
4: Поторгуемся!
3: Продаю большой уютный дом. Имеются хозпостройки: баня, сад, огород, скважина, водопровод, трехваска. Участок 22 сотки, Красная книга. Удобно для содержания скота. Адрес: село Федоровка, улица 60 лет Киргизии, 1А. Телефон 0558-70-80-92. 0558-70-80-92.
0: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163.
5: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону 0555-05-1063. Татина FM.

0: На заметку. На заметку.
1: Если у вас давно звенит в обоих ушах, значит, вам пора снять трубку вашего телефона.
2: Реклама.
3: Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
4: Гибкий мрамор 3D.
3: Бамбуковые панели.
4: Декоративные рейки.
3: Панели ПВХ и МДФ.
4: Ламинат, кварц-винил.
3: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
4: Джейл-Батыра 249 возле Кыргызтелекома.
3: Телефоны 0557-230390, 0555-46-2890.
4: Инстаграм eurodom.kb.
3: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
5: Виснет компьютер? Хватит терпеть! Silver Fox. Все для вашей техники в одном месте. Компьютеры и ноутбуки, принтеры и комплектующие, ремонт и обслуживание. Столы и стулья для компьютера, видеонаблюдение, пожарная сигнализация. Подберем, настроим, починим. Быстро и качественно. Город Карабалта, улица Кожембердиева, здание статистики, район Полтавской остановки. Звоните 0556-18-13-13. Silver Fox. Техника должна работать, а не раздражать.
6: Время пикников и отдыха. Рыба – это иммунитет, энергия и витамины. И если брать, то в океане. Здесь большой ассортимент. Продукция по ГОСТу и правильное хранение. Скумбрия. Различная вяленая и копченая рыба к пенному. Слабосоленая селедочка и морские деликатесы. И главное, цены оптовые, даже в розницу. Город Карабалта, Нижний рынок, вниз по улице Труда от ярмарки. Первый вход на зеленый рынок Эркин. Работаем с 9 до 18. Понедельник, выходной. 0555 и 0507-007-302. Филиал «Океан». Мы работаем для вас.
7: Устали от шума, холода и сквозняков? С окнами от «Винтерпласт» в доме тепло зимой и прохладно летом. Качественные пластиковые окна и двери, быстрое изготовление, доступные цены и даже рассрочка. Замер, доставка и монтаж бесплатно. «Винтерпласт». Тишина и комфорт в вашем доме. Звоните 0554-1515-25 и 0706-1515-35. Город Карабалта, улица Тимирязева, 2/3.
8: Когда важны скорость и честная цена, выбирают «Пятерку». Такси «Пятерка». Поездки строго по счетчику, без сюрпризов. А для пенсионеров специальные скидки, потому что забота важна. Быстро приедем, аккуратно довезем. Комфорт каждый день и в любое время. 0556-05-55-55 и 0707-05-55-55. Такси «Пятерка». Честная поездка на 5 баллов.
2: Рекламная служба 0555.

Чундра, чучундра, чундра, чучундра, чундра, чучундра, чундра, чундра, чундра, чундра, чучундра, чундра, чучундра.

0: Кыргызстане 8 часов вечера.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: Время новостей на Татина ФМ, в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. Пункты пропуска на кыргызско-казахской границе работают в штатном режиме. Вместе с тем, по данным погранслужбы, на КПП «Актилек» наблюдается скопление грузовых машин. На выезде из Кыргызстана скопилось около 150 фур. Это связано с сезонным увеличением грузопотока. Кыргызская сторона оформляет транспорт в оперативном режиме, принимая все меры для быстрого пропуска грузов и соблюдением требований безопасности. Учителей не будут привлекать к ремонту школьных кабинетов, об этом сообщает Минпросвещение. Ведомство напоминает, что основной обязанностью педагогов является организация учебного процесса и обеспечение качественного образования. Всем подразделениям направлены официальные письма и поручения для соблюдения законодательства и защиты прав учителей. Отмечается, что на текущий ремонт школ из госбюджета предусмотрено 404 миллиона сомов. Если ранее средства в основном направлялись на закупку строительных материалов, то теперь финансирование предусмотрено и на оплату ремонтных работ. С 5 июня поезд Бишкек-Балыкчи, пляж Иссык-Куль возобновляет работу. Состав будет ходить до середины сентября. В начале лета по пятницам, субботам и воскресеньям, а с конца июня каждый день. Из Бишкека состав отправляется в 8.06, в Балыкчи прибывает в 12.12, на пляж в 12.37. Обратно из Балыкчи поезд уходит в 18.40, в столицу приезжает в 23.11. В составе есть вагоны разных классов. Обычный, люкс, VIP и VIP-купе. Стоимость билетов начинается 150 сомов для взрослых. Продажа билетов уже началась. Но у меня на этом все. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tatina.kg. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики, на сегодня. Доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 102 сома 94 тыина. Курс рубля 1 сом 16 тыинов, тенге 18 тыинов, юань 12 сомов 87 тыинов. Обменное бюро Акча Алма Десерт. Всегда выгодный курс валют.
3: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

Как разместить рекламу на радио или на ТВ? Очень просто. Достаточно позвонить или написать в WhatsApp по телефону 0555 05 10 63, и ваше объявление будет опубликовано.

0: Поторгуемся!
1: Продаю двухэтажный дом по улице Топографическая, 7, квартал Западный. Удобное расположение, спокойный район и все необходимое поблизости. Дом подойдет для большой семьи или тех, кто ценит простор и собственную территорию. Телефон 0555-94-37-37. 0555-94-37-37.
2: Реклама.
3: Пора обновить автострахование. Ждем вас ежедневно по адресу город Карабалта, улица Кожемердеева, 109, район Бакая. Телефон 0557-010728. 0557-010728. ЗАО «Бакай страхование». Мы в ответе за тех, кого застраховали.
4: Мастерская «Гарант», качественный ремонт с гарантией, ремонт стиральных машин, холодильников, а также установка кондиционеров быстро и надежно. Адрес: улица Кожембердиева, 88, телефон 0558-820509, 0558-820509. «Гарант», техника работает как новая.
5: В Аймен Сити требуются два повара, желательно мужчины. Стабильная работа, достойная оплата и хороший коллектив. Обращаться по телефонам 0707-79-2009, либо 0553-66-31-66, 0553-66-31-66.
6: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163.
7: Рекламная служба «Радио Татина» 0503.

0: это.
1: Мы находимся здесь, чтобы внести свой вклад в этот мир. А иначе зачем мы здесь? Стив Джобс.
2: Реклама. Магазин «Обойленд» предлагает широкий ассортимент обоев от лучших производителей по доступным ценам. У нас вы также найдете фотообои, ламинат, керамогранит, потолочный плинтус. Действуют акции и скидки. Город Карабалта, улица Жаил-Баатыра, 131. Ориентир – первая школа. Телефоны 0559-89-88-24 и 0706-89-88-24. «Обойленд». Создаем уют вместе.
3: Планируете стройку? Да, сейчас самое время. Потому что кирпичный завод «Жаил» объявляет акцию на качественный кирпич по выгодным ценам. Успейте купить и сэкономить. Адрес: город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Телефоны 0551-188-688 и 0556-073-159.
4: Куда бы вы ни спешили, на работу, встречу или домой, важно одно, чтобы машина приехала быстро. В Карабалте это просто. Открываем мобильное приложение Next Taxi Карабалта, и автомобиль уже едет к вам. Чистые машины, вежливые водители и честная стоимость поездки. Скачивайте приложение Next Taxi Карабалта в Google Play или заказывайте такси по телефону 0555-520-520 и 0500-520-520. Next Taxi. Ваш удобный ритм города.
2: Рекламная служба
5: 0555 05 10 63.

0: Теперь я не даю рекламу, я экономлю деньги.
1: Мне сейчас некогда заниматься рекламой своей фирмы.
2: Зачем она вообще нужна? Сейчас не до этого.
3: Сейчас не до этого.
4: Так говорили директора многих фирм в 98-м. Теперь об этих фирмах никто не знает.
5: Сворачивать рекламу, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время.
4: Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.

0: Устали от шума, холода и сквозняков с окнами от Винтерпласт. В доме тепло зимой и прохладно летом. Качественные пластиковые окна и двери, быстрое изготовление, доступные цены и даже рассрочка. Замер, доставка и монтаж бесплатно. Винтерпласт. Тишина и комфорт в вашем доме. Звоните 0554 15 15 25 и 0706 15 15 35. Город Караболта, улица Тимирязева, 2/3.
1: Когда важны скорость и честная цена, выбирают «Пятерку». Такси «Пятерка». Поездки строго по счетчику, без сюрпризов. А для пенсионеров специальные скидки, потому что забота важна. Быстро приедем, аккуратно довезем. Комфорт каждый день и в любое время. 0556 05 55 55 и 0707 05 55 55. Такси «Пятерка». Честная поездка на 5 баллов.
2: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555 05.

0: Кыргызстане 10 часов вечера.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: Время новостей на Татина ФМ, в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. Министерство иностранных дел Кыргызстана сообщает, что в последнее время участились случаи привлечения граждан в совершении преступлений за границей. Как отметили в ведомстве, неизвестные лица через соцсети, представляясь работодателями, предлагают работу за рубежом в различных сферах с высокой заработной платой. Однако по прибытии так называемые работодателям принуждают граждан заниматься распространением наркотических средств в качестве закладчиков либо перевозкой запрещенных предметов, в результате чего граждане задерживаются правоохранительными органами иностранных государств. Министерство также информирует, что зачастую работодатели заранее переводят гражданам Кыргызстана денежные средства на оформление паспорта, оплату проезда и покрытие иных расходов. Президент Садыр Чапаров подписал закон о внесении изменений в закон о внешней миграции. Документ ранее 15 апреля принял Жогорку Кенеш. Поправки направлены на упрощение процедуры получения общегражданского паспорта с детьми младше 16 лет. Согласно закону, теперь паспорт ребенку до 16 лет на территории Кыргызстана смогут оформить на основании заявления одного из родителей или законного представителя. В нашей стране заработал спутниковый интернет Starlink от компании SpaceX. Теперь на сайте оператора появилась отдельная страница для Кыргызстана, а территория республики стала доступна для подключения. Напомню, Starlink обеспечивает быстрый интернет даже в самых удаленных уголках планеты благодаря сети низкоорбитальных спутников. Скорость загрузки составляет от 50 до 120 мегабит в секунду. Власти Кыргызстана планируют обеспечить связью школы, больницы и жителей отдаленных горных районов. Ну а у меня на этом все. Больше новостей на странице в Instagram radiotatina.kg. Удачи в делах! Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики на сегодня. Доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 102 сома 94 тыина. Курс рубля 1 сом 16 тыинов, тенге 18 тыинов, юань 12 сомов 87 тыинов. Обменное бюро Акча Алма Десерт. Всегда выгодный курс валют.
1: Татина FM. Включай. Танцуй и подпевай.

0: Даршу, чем экономить на рекламных роликах.
1: Второе. Лучше уменьшить площадь офиса, чем снизить количество рекламных площадей. Третье. Лучше снизить издержки, чем уменьшить рекламный бюджет. Сегодня экономишь на рекламе. Завтра забудь о прибыли.

Земля, скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я земля. Скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя.

В условиях кризиса вести бизнес без рекламы все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.

твое письмо затерялось, не дошло. Напиши еще разок, ты слышишь? Все, все отлично у меня. Дома ждут меня друзья. Говорят, что ты по мне скучаешь.

Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На часах

стала, будешь сильной. Раз, два, три кавычки, сигарету, спичку, и дотла сжигаются совместные альбомы. Только вот привычка, ты к нему как птичка,

Вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чек, ведь я девочка феномен.

0: радио Дадина.
1: Только лучшее, только хиты.
0: Радио Дадина.
1: Только лучшее.

Кыргызстане 4 часа утра. Татьяна FM. Татьяна FM. Включай, танцуй и попивай.